0: supposed to be an orchestra designed for broadcasting and recording with just the right musical blend for perfect
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».